0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Уяндың ма? Әйді, қошал үртәңгі шейгі.

0: 8-9-85-51-91-да биш біз Макста.
1: Сүйексіз тіл не деймес?
2: Болгар радиосында хауа тұршы.
3: Хауа тұршы тұрына мәңілімет. Бүгін Татарстанда үзушен болтлы күн болашақ орны білен қысқа уақытлы. Яңғырларда яуашақ ешілінді. Яңғыр күтілі деп фаразды бізге синоптиклар жил түн яқын батыштан. Секундын 6-11 метр тезілікті күші ешен 15-18 метрға қадар жетірген мүмкін күндіз 20 градусын алып 25 градусқа қадар жил болашақ қазанда 15 градус жылы магнит қырытыныш 2 балат масфер басымы 746 миллиметр.
1: Болгар радиосы жегізді ұмытылмаслық етер.
2: Болгар радиосында реклама.
4: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlato 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlato. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаево авылы.
7: Казандагы телефон 203-96-51.
8: 203-96-51.
7: 203-96-51.
9: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
11: Сез хыялланган ишекләр «Все двери здесь» кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр китереп һәм куеп бирү. Казан Сибир тракты 44Б. Элеккеге Эдельвейс кибете. Биектау Зур Кызыл урамы 94-нче вайерта.
12: Оҗмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirovno.com.
13: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
14: Орчада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
15: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatartrud.ru. Вход свободный.
16: 2026 год 0+.
17: Ихтибар. Терезде керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
18: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
19: Иртенгешай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
0: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі. Хэм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қоймақ. Хэр иртенгешай. Тәңге аш, жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
13: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Илгәрәй.

0: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторы на подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Бүгілмә шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы құшқыртлары, бройлерлар, йомырқа салучы тауықлар, қозлар, үрдәктәр үшін қатнаш азық сота. Югары сифат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
4: Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
5: Требуются монтажники водопровода и канализации. Работа вахты по Республике Татарстан. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60, лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
8: Бермингнан артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 3100-33, Яршалы шәһәре коды 88552.
9: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
10: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
11: Кайнар хит проектының иганәчесе Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
12: Нәрсә бер дә кәйфең юк?
13: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктай алмый.
14: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
15: Искәри ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Ямьле төркеме.

Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Лилияна Ирназарова.

0: Продюсында реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
4: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
5: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
7: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән? Кілім өбейм, ә иң кызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның атпазанған артисты Фергюс Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбіз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефт арена. Билеттар сатуда.
8: Ешікті 6+. 2026 ел.
9: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
10: Менде тағын.
9: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
10: Міне еш масам оңайлы.
9: Тимірпеш. Ышанышлы сыйфат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
11: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
12: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
13: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская». Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51. 203-96-51. Звоните.
14: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Иртәнге шейләрегә стәмле булсын, дуслар. Булгар радиосы иртәнге шей алатаба дәвам итәбез.
1: Ике юллык бездән, дәвамы сездән һәр вакыттагыча. Атна уртасы җиткән бит, әмин, эштә утырам.
0: Атна уртасы җиткән бит, әмин, эштә утырам.
2: Бу күп кешеләр өчен актуальдер дип уйлыйм, шуңа күрә әйдәгез әле. Шаккаттырыгыз әле бүген иҗатыгыз белән 89-117-85-55-91-5 Максқа язабыз. 3-4 ел 5-6-7-8-лер кирәк түгел. Юмор хисе һәр вакыттагыча урынлы, төртмәле, төрттерүләр белән кызык иттереп, ялт иттереп кенә язбатыгыз әле. Рәхмәт итегез.
1: Атна уртасы җиткән бит, әмин, эштә утырам. Үзем һаман күңелемнән чемоданны тутырам. Бу мин.
2: Хәзер аңламыйм, кытык киләме минем елыйсы киләме?
1: Сез үзегезчә дәвам итегез, дуслар. Атна уртасы җиткән бит, әмин, эштә утырам.
0: Я, хыялланып алдыкмы, җиргә кайтабызмы? Райтыңлаушыларыбызның да бірнеше сәлемі бар. Үлгіребіз әлі оқып, қайырлы ерте баршағызға да сізіні тыңлап, құлақшында тыңдыңдері сірегі. Елмайырға қошқаш кеңетіп елмайдым, трамвайда барышылар не ойлауы мүхим түгіл. Имин оңышты күн болсын.
1: Йо-йо-йо, кеше не ойлар дейп түгіл, еме? Мұны башыбызға кіртіп те қорамайбыз. Бұй бір керек түгіл. Елмаябыз, міне бізге рәхет, бітті кетті.
2: Исән мүсіз ертәңге шейлер? Сіз не тыңламасаң бізге бек қиым бен жеткіргіз әлі операторларға. Нұрлатта радио үшіләмей, сізден башқа күн өтмей. Жеткірдік, жеткірдік. Бұлыр Алла берса, бұлыр. Біз бірге бұлырбыз сізнің білән.
0: Қазір тағы бір қиялына болайға енді.
1: Атна уртасы жеткен бет, әмин, іште отырам.
2: Тұрам шыл, ашым келем әлі.
3: Болғар радиосында реклама.
4: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 049 000 рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.ру.
5: Этим летом во всех аптеках Farmland Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через Росагролизинг, а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
8: Сез хыялланган ишекләр, все двери здесь, кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр, китереп һәм куеп бирү. Казан Сибиртракты 44Б, элеккеге Эдельвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче Вайерта.
9: «Газфол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредиты, страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
10: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Требуются бурильщики скважин с опытом. Звоните 8-905-301.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Иғтибар! Тезде керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Абри жетіштіру ұйышмасына ішке шоқырыла. Маркировщик Гальваник. Телефон 8-919-691-58-88.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имаш 97. XL Outlet.
5: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
6: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі хэм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тем.
7: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
8: Зарине Хасаншина.

0: Сарман 107.8 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края.

0: Техсервис. Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Эй, воры! Ты, корм, что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды, куша? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
6: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 5

0: Огромные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдуллы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
2: Абитуриент Ларих Тайварна. Россия Ислам Института. Икемында Игорь Маултанчи. Икемында Игорь Мечеденчи. Укуилына. Теология, лингвистика, журналистика юнайлишлеры бойынша студент лар кабылыйды. Базандағы телефон 251-01-55. 251-01-55.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
4: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
6: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән.

0: сауда узагына кил. Емашев 93.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
3: Шулайды Вахбарс хоккей командасы быйыл Татнефть-аренада ғажайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тамам, командаға турдан зор оңышлар. Біз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысы да 8 август. Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
4: 2026 жыл.
5: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауаптылығы шекленген жәмғиеті.
6: Барысы да яқшы еді. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше бастадым.
7: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
8: Тискәрі йоғынтысы болуы ықтимал. Одан тоби білен кеңешлешу керек.
9: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
10: Зиля Мұхаммедшина, Ринат Рахматуллин.

0: Сау болыңыз.
1: Сау болыңыз.
2: Бұлғар радиосында реклама. Көрші, темір пеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
3: Менде тағын.
2: Мешлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне еш масам оңайлы.
2: Темір пеш. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
5: Сіз қиялланған ішіклер, все двери здесь кибетінде. Йоқшы сифат, орзан бейелер, кетіріп хэм қойып беру. Қозан Сібір тракты 44 бі. Әлікігі әділдейс кибеті. Биектау, Зор қызыл урама, 94-ші вайырта.
6: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
7: Ихтибар, Ихтибар. Ин яхшы ханкуптерлі мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кел. Емашев 93.
8: Ихтибар. Тезде керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

0: Тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда. Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак мае белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно-, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИБИ приглашает на обучение по программам «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция», «Психолого-педагогическое образование» и «Физическая культура». Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. Булгар радиосари.

0: Продюсерда реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Ихтибар! Ихтибар!
4: Уникальный сентябрь, Татнефть-аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр жерчылар.
7: Дертле жерлар.
8: Юмор хэм койнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
9: Татнефть-аренаның бозын.
10: Бергеләп эрдик.
11: Билетлар Татнефть-арена бус сарай кассаларында. Хэм кына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бус сарай. Бозан РТ 6 урана 42-нче ел. Огрея 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшиклява 6+.
12: Хөрмәтле милләттәшләребез, 27 июньдә Пенза өлкәсенең Кузнецк районы Малый Троев Дәхтәрне авылында 16-нче Бөтенроссия авыл сабантуе узачак. Сезнең өчен милли уеннар, остаханәләр, спорт ярышлары, ат чабышлары, татарча көрәш, сәнгать осталары чыгышлары, милли ашлар. Яраткан бәйрәмебездә бергә булыйк. 0+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Матуллина, Ол Таңнар, Жер Шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы юлы аласыз.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
5: 27 июня в Пензенской области, в живописном селе Малый Труев Кузнецкого района, состоится 16-й всероссийский сельский Сабантуй. Гостей ждут татарские игры, концерт мастеров искусств, мастер-классы, конные скачки, спортивные состязания, борьба кураж, вкусные угощения и много сюрпризов. Добро пожаловать на праздник Сабантуй! 0+.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Бүгүнме шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кушкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгүнме шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
9: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана.

0: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063. Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
1: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
2: Телефон в Казани 203-96-51.
3: 203-96-51.
1: Звоните.
0: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatatrud.ru. Вход свободный.
4: 2026 год 0+.
0: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности. Защита в чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. Организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Физическая культура. Специалист по работе с искусственным интеллектом. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
5: Тукай районы Бордобаш ауылында юморка салатырган бер еллык тауклар сатыла. Бәясе 20 сум. Шалыдагы телефон 75 00 12. 75 00 12. Код 88 552.
0: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-0155. 251-0155. Возрастное ограничение
6: 12+. Дамил компаниясы сиздин ишигизни тогында жеңилдетти. Сүт суыткычлары, озык-түлүк жайламалары, сүт өткөргүчтөр, соун залдары, суу менен тәэмин итүү системаларын орноштуруу, заманча ремонт жасоо һәм запас частьлер. Дамил ауыл хужалыгында яңа технологиялар. Телефон 261-63.
7: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
8: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
2: Курше, «Тимирпеч» компаниясында яңалық, ишеттің мі?
3: Нинди тағын?
2: Нишләрін білесің инде? Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстеуіне китіріп та қоялар.
3: Міне еш масам оңайлы.
2: «Тимирпеч» – жанышлы сифат, тиз хызмет. Питреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
4: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторные подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
7: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Сіз қиялланған ішіклер «Все двери здесь» кибетінде. Йоқшы сифат, орзан бейелер, китіріп хэм куйып беру. Қозан Сибір тракты 44 бі. Элікігі Эділдейс кибеті. Биектау, Зур Кызыл Урама, 94-ші Вайерта.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Хөрмәтле милләттәшләребез, 27 июньдә Пенза өлкәсенең Кузнецк районы Малый Троев Дәхтәрне авылында 16-нче Бөтенроссия авыл сабантуе узачак. Сезнең өчен милли уеннар, остаханәләр, спорт ярышлары, ат чабышлары, татарча көрәш, сәнгать столлары чыгышлары, милли ашлар. Яраткан бәйрәмебездә бергә булыйк. 0+.
6: Бар.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
5: «Газфол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
6: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Требуются монтажники водопровода и канализации. Работа вахты по Республике Татарстан. Звоните 8-905-311-15-66. 905-311-15-66.
8: Абитуриентлар ихтибарына Россия ислам институты 2026-2027 оку йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
9: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
10: Орщада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы, сизнин бейрамны.

0: скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Гүзәл Салаватова.

0: Әгірже 107.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: 27 июня в Пензенской области в живописном селе Малый Труев Кузнецкого района состоится 16-й Всероссийский сельский сабантуй. Гостей ждут татарские игры, концерт мастеров искусств, мастер-классы, конные скачки, спортивные состязания, борьба кураж, вкусные угощения и много сюрпризов. Добро пожаловать на праздник сабантуй! 0+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
5: Уникальный сентябрь, Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр жерчлар.
6: Дертле жерлар.
7: Юмор хэм кайнар хитлар фестивале.
5: Килигез.
6: Татнефть аренаның бозын.
7: Бергеләп эрдик.
8: Билетлар кассирының тару сайтында.
9: ОО кассиру, национальный билетный оператор. Озан Талс программы Бренчир. Окраин 118-784-71-89-582.
8: 2026 ел, ящик лево 6+.
10: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
11: Ринат Гилфанов. Одашкан бала. Жер ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
1: а яйца в корзину не лезут.
0: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
0: Молодец! Мне тоже надо.
2: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Түбәнкама педагогика көлиеті яңа уқу йылына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкә шәбелем бирү, махсус мәктәпкә шәбелем бирү, башлангыч сыйныфларда уқыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбәнкамадагы телефон 350063, 350063.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
8: Сез хыялланган ишекләр, все двери здесь кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр, китереп һәм куеп бирү. Казан Сибир тракты 44Б. Элеккеге Эделвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче Вайерта.
9: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зур-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мохит. Болар барысы сыра 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
10: 2026 ел.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Эхивар. Тезек як болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Түбән бәйеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсізмі? Плазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед» кибетінә рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедларда дұрыс жиылған һәм күйләнген келеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
3: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
4: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Требуются бурильщики скважин с опытом. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
7: Иртенгешай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
8: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашеде сыр һәм қаймақ. Һәр иртенге ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, балаш. Чаптан таныш милли тем.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Марина Карпова.

0: Бужайның иң кызу көне қашан болыр екен? Кінен білмейм, ә иң кызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның атпазанған артисті Кирил Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қошылып жырлайбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефть арена, билеттар сатуда.
1: Ищите автомобиль по выгодной цене? Тогда ждем вас в автосалоне Dakar Procline. У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в богатых собах, улица Гали Закирова, 54А.
2: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
3: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям. Залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторы на подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
6: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: ұстазы 105.3 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: 27 июня в Пензенской области в живописном селе Малый Труев Кузнецкого района состоится 16-й Всероссийский сельский Сабантуй. Гостей ждут татарские игры, концерт мастеров искусств, мастер-классы, конные скачки, спортивные состязания, борьба кураж, вкусные угощения и много сюрпризов. Добро пожаловать на праздник Сабантуй! 0+.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: Уникенче сентябрь Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
7: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп әйтик.
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 10 грамм и бренчир. ОКРН, 1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
10: 5 50 95.
11: Марина Карпова, мин бит сиңа шандым. Жыр шаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Көнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы.
1: Казандагы телефон 203-96-51.
2: 203-96-51.
1: 203-96-51.
3: Набережно-Челнинский филиал университета управления ТИСВИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСВИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
4: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Требуются монтажники водопровода и канализации. Работа вахты по Республике Татарстан. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
7: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatartrud.ru. Вход свободный.
8: 2026 год 0+.
9: Изобилие сауда фестиваля бүтән Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
10: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
11: Ямашева, 95.
12: Алло.
13: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
12: Так.
13: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
12: Что?
13: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
14: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
2: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
4: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Тырсыда там летті майында яшырынген. Там летті майы. Жай тәмі синең табында.
1: 1000-нән артык төре һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Экономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
4: Компания Дамилк облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Дамилк. Новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
5: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
6: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности: мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве, операционная деятельность в логистике, повар, кондитер, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, очно и заочно, мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества: оборудованные здания, бесплатное благоустройство.

0: Қошқа өзгерушен жел түнлі 7-12 күндіз 19 градустан 24 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда Қошқалабыз Қазанда 20 градус жылы геомагнит қыры тыныш.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
3: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес Оренбург тракта 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
4: «Газфол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредиты, страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания «АО Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Опасно.

0: тағын бейк көп сюрпризла. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование. Специальное дошкольное образование. Преподавание в начальных классах. Физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске. 350063. 350063.
2: Сіз қиялланған ішіклер, все двери здесь кибетінде. Йоқшы сифат, орзан бейелер, китіріп хэм куйып беру. Қозан Сибір тракты 44 бі. Әлікігі Эделлейс кибеті. Биектау, Зур Қызыл урамы, 94-ші вайырты.
3: Ихтивар, тезде керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
4: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
6: Кайнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
7: Нәрсә бер дә кәйфең юк?
8: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктай алмый.
9: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
10: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Зиля.

0: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Түбән бәйдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Эй, Вагый! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды, Куша? Это же Ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец! Мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің мә?
7: Нинди тағын?
6: Мишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
7: Менә еш масам оңайлы.
6: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.

0: Косточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
1: 203-96-51.
0: Звоните.
2: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
3: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдуллы-Тугая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте.

0: havail.ru.
1: Пыжмах излеп, шикеллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
4: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: Түбәнкама педагогика клиенты яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбәнкамадагы телефон 350063, 350063.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Барбарусы да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Ищите автомобиль по выгодной цене?
5: Тогда ждем вас в автосалоне Dakar Procline. У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в Богатых Сабах, улица Гали Закирова, 54А.
6: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
7: Койнархит проектының иғанашысы Lotus Med наркологию зәгі жоуплы шикленген жәмғияте.
8: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тағын бүтін хизмет хақын ішіп бітірді.
9: Әменеке хазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләләрге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
10: Искер еғындысы бұл өйтімал. Олдан табибілі кенеш кәшу керек.
11: Болғар радиосы реклама хизметі телефоны 570-50-95.
12: Давлян.

0: Суда там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Иртәгә 25 июньдә Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн, төнле яуым-төшемнәр көтелми, көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Дөнья көнбатыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил, төнле 7-12, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда баш калабыз Казанда 19 градус җылы, геомагнит тора тыныч.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
4: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
5: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
7: Приглашаем на всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatartrud.ru. Вход свободный.
8: 2026 год 0+.
9: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
10: 27 июня в Пензенской области в живописном селе Малый Труев Кузнецкого района состоится 16-й Всероссийский сельский сабантуй. Гостей ждут татарские игры, концерт мастеров искусств, мастер-классы, конные скачки, спортивные состязания, борьба кураж, вкусные угощения и много сюрпризов. Добро пожаловать на праздник сабантуй! 0+.
11: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
12: Бужайнын иң кызыл көне кашан булыр икән? Көнен белмейм, ә иң кызыл кеш 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть-аренага шақыра. Бергәләп бийбез, кушылып жырлыйбыз. Кыскасы, от души күңел ашабыз. 8 августта Татнефть-арена. Билеттар сатуда.
13: Ящик 6+. 2026 ел.
14: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям: мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
15: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
17: Казандагы телефон 203-96-51.
18: 203-96-51.
17: 203-96-51.
19: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности: мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве, операционная деятельность в логистике, повар, кондитер, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, очно и заочно, мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества: оборудованные здания, бесплатное благоустроенное общежитие и питание, фитнес-центр. Телефон в Тетюшах 2-81-91, код города 8-843-73.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Флюре Талипова-Кулахметова.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы татнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряжен

0: 97.
1: XL Outlet.
2: Көрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
3: Менде тағын.
2: Мешлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне ішмасам оңайлы.
2: Темірпеш. Ұшанышлы сифат, тез қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: НПО Агротехсервис является официальным дилером заводов Ростельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротехсервис. Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
5: Сіз қиялланған ішіклер, все двери здесь кибетінде. Йоқшы сифат, орзан бейелер, кетіріп хэм қойып беру. Қозан Сібір тракты 44 бі. Әлікігі Эделвейс кибеті. Бейіктау Зор Қызыл урамы 94-ші вайырты.
6: Требуется бурильщики скважин с опытом. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
5: Иртенгі ош яңа пішкен ипи ісі, хэм йылмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қоймақ. Хэр иртенгі ош жылы хатирелер болып соқлансын. Йылмай, бала шақтан таныш милли тем.
7: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
8: Ищите автомобиль по выгодной цене? Тогда ждем вас в автосалоне Dakar Procline. У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в Богатых Собах, улица Гали Закирова, 54А.
9: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
10: Яңа тәне T4L кроссовера. King салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәне T4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
11: Абри җитештерү оешмасына эшкә чакырыла. Маркировщик Гальваник. Телефон 8919-691-58-88.
12: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+. Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Райас Фасихов башкаруында Кукмара районы Әсән Елға ауылына багышланган җыр.

0: Бүгін Сынақай районы Түбән Яқы ауылында туып, ғұмыр етуші біздің ең қадірлі кішіміз, қызыбыз, опабыз, әнебіз, әбиебіз, Харисова Зәкеева Лира Рәшид қызының көркем юбилейі. Қадірлібіз, сені, сен біздің үратқан құрметлі кішіміз. Олдағы ғұмырыңны сау сәлемет болып, тұнышлықта туғанларың, балаларың, ұнықларың білен келешекте, ұнықшықлар да көріп, бәғітлі күндерді өткерге ясын сіңа. Хәр шақ шулай сау көңілі, сірдәрші, туғыры, ердімші болып ұзақ еллар ешеуіңні тілейбіз. Нықлы сәлеметлі көңіл тұнышлығы, балалар қуанышы, көңіл күрлігі әм иксіз, шексіз бәхетлер тілейбіз сіңа ихлас көңілден. Гүрләшіп, моллықта, жан рахатында тағын бек көп туған күннер әм юбилейлар көрге ясын сіңа әм барыбызға да амин. Еңізді тілеклер білен әне ең туғанларың, балаларың әм онығыңды елген. Әліге құтлауны біз bulgarradio.com сайты ошалдық. Шын көңілден шушы изге мотор тілеклерге біз де Bulgar Radio-сыда қошылабыз. Туған күнәрігіз құтлы әм мүбәрәк болсын. Келешекте де мен шулай яқынарыңыздан жылы мотор сөзлер ишетіп ешерге ясын сізге. Тоғын санаулы минутлардан біз радио алғышылар янына Сибғатуллин Салих Осатулын көтіп қолабыз.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Требуются монтажники водопровода и канализации. Работа вахты по Республике Татарстан. Звоните 8 905 311 1566. 905-311-1566.
4: Эх, Ивар, терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Эй, Вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
8: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
7: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
9: Молодец! Мне тоже надо.
10: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
11: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatatrud.ru. Вход свободный.
12: 2026 год, 0+.
13: Шулайте бах барс хоккей командасы быйыл Татнефть аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы 8 август. Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
14: 2026 ел.
15: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта.

0: В большом городе ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России – позитивные изменения в жизни страны.
2: Вы когда-нибудь пробовали проехать по городу, соблюдая скоростной режим? Попробуем? Вокруг красивые дома, счастливые люди. Солнышко светит. Кремль как на ладони. Не город, а сказка. И от всей этой красоты настроение заметно улучшается. Поверьте, друзья, не нарушать — это здорово.
3: Ихтибар! Ихтибар!
4: Ихтибар! Булвар радио Сатахдимита!
5: Уникальный сентябрь! Татнефть аренада!
6: Булгар радио фест!
5: Популяр жерчлар!
7: Дертле жерлар!
4: Юмор хэм хайнар хитлар фестивале!
5: Килигес!
8: Татнефть аренаның бозын!
4: Бергаляп эрдик!
9: Билетла кассир нуктару сайтына!
10: ОО кассиру! Национальный билетный оператор! Бозын талсты драмы бренчир! Окраен! Изун сигез! 784! 7169! 5684!
11: 2026 ел! Яшик ляу олды плюс!
12: Булгар радио са реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Нәркетілмей күндіз орыны білән бұраз яңғыр көрсеті түнлі 7-12 күндіз 19 градустан 24 градусқа қадар жылы болашақ.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы хандкуп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Александр Бишев.
1: Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.